боги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор, я сам нор, ага, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всак члоук се мин насмиха, туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо, за мен ни проблемо, ни овир, резу кар сам нор, я смам компи.